0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hier ist Nordseewelle 2. Schönen guten Morgen, jetzt um 5.25 Uhr. In 5 Minuten ist es 5:30 Uhr.